0: Ты слушаешь Лидер
1: ФМ. До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны. Только голос в тишине, твой

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6,
6: улица Крупской, 80.
7: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
8: Модели без ограничений по весу.
7: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Спите, чтобы жить.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай. Let's go.

0: FM. Тебе понравится.
1: Всем большой привет! На календаре уже 30 сентября. Часы достигли отметки 7 часов 14 минут, а это значит, что пришло время просыпаться. В студии Павел Балишис.
2: Аня Белявцева, доброго утра!
1: Ну, ближайшие несколько часов мы проведем вместе. Обещаем вас зарядить бодростью, включать лучшие треки и, конечно же, рассказать, что же интересного происходит во всем мире.
2: Очень скоро все самое интересное о дне сегодняшнем, гороскоп и прогноз погоды.
1: Доброе утро!
0: Слушаешь

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо.

0: Итак, 30 сентября, уже последний день первого осеннего месяца, наступает. Чем же этот день примечателен? Рассказываем.
1: А вот примечателен он сегодня тем, что празднуют такой праздник, как Международный день перевода. Праздник был учрежден в 2017 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Его цель — поблагодарить специалистов в области перевода, чей труд, конечно, играет важнейшую роль в объединении наций, содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству во всем мире.
0: Ну, языков, конечно же, очень много, самых разнообразных. Самое интересное, что многие утверждают, что уже и изучать их нет смысла, потому что есть телефон, сразу же можно все перевести, разговаривать абсолютно на любом диалекте.
1: Ну, конечно, да, но вот без переводчиков там многие произведения литературы и искусства, в принципе, были бы-то недоступны между собой. Вот, конечно же, люди из разных стран не смогли бы общаться между собой.
0: А по поводу переводов сегодня, чтобы их сохранять, конечно, особенно раньше, нужны были книги, печатные издания. И сегодня как раз-таки напечатана первая книга 30 сентября в 1452 году в немецком городе Майнце. Иоганн Гутенберг напечатал первую книгу Библию. Событие традиционно считается точкой отсчета истории книгопечатания в Европе. Хотя на самом деле печатные книги и листы появились еще раньше. Это были грамматики и прочие документы.
1: Ну, а оказалось же, это огромное влияние на европейскую культуру и вообще всемирную историю, и, конечно же, сыграло ключевую роль в развитии эпох Возрождения.
0: Сегодня это очень значимое событие, конечно, про которое не сказать просто нельзя.
2: Наша музыка.

0: 7:23, время точное. Доброе утро, просыпаемся.
1: 30 сентября у нас сегодня на календаре. Что еще у нас сегодня за праздник?
0: Ну вот сегодня отмечается Всемирный день школьного молока.
1: Ой, ну любите что-то молоко? Вкусное. Вспоминаем, да, этот напиток.
0: Ну, я вот...
1: Сейчас, не знаю, я его не пил миллион лет.
0: Я тоже. Я и в школе его не любила, а сейчас как-то. С момента учреждения эта дата получила широкое распространение, конечно, во многих странах. Ну, преследуют ряд важнейших целей, среди которых укрепление здоровья подрастающего поколения. Папаша, ты знаешь вообще, сколько витаминов там?
1: Сколько?
0: Очень-очень много. Такие, как и кальций, магний, и витамин В12, и В5. Так что как раз-таки вот было учеными и доказано, что в молоке содержатся необходимые растущему детскому организму витамины.
1: Это не просто так, значит, получается. Это молоко, значит, школьное ученикам дают во время уроков.
0: Конечно. И вот, кстати, появилось-то оно в Великобритании первый раз. Раздавать бесплатное молоко школьникам вот придумали в начале 20 века, чтобы как раз-таки поддерживать здоровье растущих детей.
1: Ну что, приятного аппетита тем, кто завтракает сейчас. Всем хорошего настроения. Дальше еще много интересного расскажем, что связано с сегодняшним днем. А сегодня у нас среда, 30 сентября.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием. Обращаться по телефону 60 30 42. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лида Парк.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Доброе утро! 7 часов 38 минут. Уже настало время нашей традиционной астрологической паузы.
5: Овны, смело заявляйте о своих желаниях. Энергия дня поддержит все решения.
4: Тельцы, ваши цели могут ускориться. Действуйте, иначе ваш шанс уйдет.
5: Близнецы, сегодня полезно говорить о планах открыто.
4: Раки, маленькие просьбы открывают крупные возможности.
5: Львы, придумайте план, начинайте работать по нему.
4: Девы, вот сегодня вы сможете приблизиться к мечте, если не будете постоянно сомневаться.
5: Весы, для любви сегодня самое время.
4: Скорпионе, на работе появятся задачи, где нужна выдержка и быстрая реакция.
5: Стрельцы, ваша энергия будет заряжать коллег, не скупитесь на комплименты.
4: Козероги, не поддавайтесь мимолетам. Желанием.
5: Водолеи, ваш план действий может стать точкой входа для важных решений.
4: Рыбы, не бойтесь, если человек ваш, он обязательно вернется.
5: Мы желаем прекрасного дня.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29
1: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода без осадков.
1: Ветер восточный слабый.
0: Порывы до 1 метра в секунду.
1: Температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла.

0: событиям этого дня, 30 сентября, на календаре напоминаем, а в этот день, в 1906 году, в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов. Ну, событие настолько невероятное и знаменательное, что не упомянуть нельзя о нем.
1: Конечно же, а сегодня еще отмечается Всемирный день ортодонта.
0: Праздник специалистов своей узкой отрасли.
1: Дизайнер улыбки, можно так сказать. Профессия зародилась в начале 18 века, но если в те времена ортодонты помогали лишь юным пациентам, то сегодня они работают, конечно же, со всеми возрастными категориями.
0: 30 сентября в 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг объявил об изобретении им пенициллина. Ученый выделил первый в истории антибиотик. Случайно. В лаборатории царил рабочий беспорядок, и однажды ученый обнаружил, что в одной из чашек с бактериями выросла колония плесневых грибов. И колонии бактерий вокруг них стали прозрачными из-за разрушения клеток. Ему удалось выделить активное вещество, которое разрушает бактериальные клетки. Это и был пенициллин.
1: А вот массовое производство первого антибиотика было налажено во время Второй мировой войны.
0: Такие основные события. Мы желаем прекрасной среды, хорошего настроения. Середина рабочей недели, пускай она пролет очень успешно.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары. Золотой.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 8 утра, новый час на Лидер ФМ открыт. Город плавно перешел в режим оживленности, но мы, конечно же, не отстаем. Заряжаемся и слушаем в этом часе
3: новинку Fire on the Dance Floor. Лирика аутентичная, также послушаем.
2: Келвин Харрис и Сэм Смит также порадуют нас на волнах 94.3.
3: Впереди у нас много замечательной музыки, а также хороших новостей. Доброго утра!

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Лиде открыт. Первые торговые ряды развернулись 26 и 27 сентября на автомобильной стоянке у торгового центра, расположенного по адресу улица Красноармейская, 63. Продукцию представили сельхозпредприятия, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Главным хитом продаж традиционно стал картофель. Сельскохозяйственные ярмарки будут работать по субботам и воскресеньям по 1 ноября. Праздничный арт-фестиваль «Ко дню пожилых людей, чтобы осень была золотой» состоится в Лиде 1 октября. Местом проведения станет Дворец культуры. Организаторами фестиваля подготовлена насыщенная программа. В 11 часов откроет свои двери информационный круглый стол. Здесь пройдет встреча с представителями организаций и служб Лидского района. В 11:30 состоится открытие выставки «Богата осень вдохновением». В 12:00 и 12:40 состоятся праздничные концерты. Вход на все мероприятия свободный. В Бресте выбрали место для въездного знака – круговой перекресток на пересечении Берестейского и Варшавского шоссе рядом с пунктом пропуска Брест. Именно здесь ежедневно в обоих направлениях проезжают тысячи людей. Согласно предложенной концепции, доминантой знака станет стелла высотой 50 метров, увенчанная государственным флагом Беларуси. Президент России ужесточил правила вывоза национальной валюты с территории страны. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации РФ. Запрет распространяется на вывоз российских рублей в государства-члены ЕАЭС, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физлицам запрещается вывозить с территории РФ наличные на сумму свыше 1 миллиона российских рублей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
2: Лидской ПМК 169 требуется инженер производственно-технического отдела, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик, жестянщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0 154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3. Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием. Обращаться по телефону 60 30 42. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Всем добрейшего утра, 8 часов 15 минут, 30 сентября, у нас среда, мы желаем отличного настроения.
1: Привет-привет, переходим к новостям высоких технологий, Павел.
0: Да, переходим.
1: Мы привыкли заряжать телефон, ноутбук, наши наушники, но вот теперь к этому списку добавились и тапки.
0: Так, подробнее теперь.
1: Компания Nike анонсировала домашнюю обувь со встроенным подогревом и вибромассажем.
0: Ой, слушай, как удобно, а?
1: Удобно, интересно, меня тоже заинтересовало внешне, это очень удобные тапки без задника, внутри ремешка спрятан съемный модуль, который дает 3 уровня нагрева и вибромассаж.
0: То есть, смотри, приходишь домой, а тебе уже готовые тапочки ждут, с подогревом,
1: да,
0: потом еще и массажик тебе сделают.
1: Не бежать к батарее, достаточно просто нажать кнопочку и вот открыть приложение. Управление вот как раз-таки двумя способами, физическими кнопками для ленивых или через мобильное приложение для тех, кто любит настройки. Три уровня нагрева от 42 градусов температура и 3 режима вибрации.
0: Ну, слушай.
1: Вот я задумалась, не будет ли жарковато.
0: Ну, ты же можешь настраивать себе, как тебе угодно. Холодно очень, тапочки поменьше сделать. Совсем как бы нормально. А, кстати, прохлада там есть какая-нибудь или нет? Если тебе, наоборот, хочется прохлады какой-то.
1: Не указано. Но продажи стартовали вчера, 29 сентября. Цена 249 долларов.
0: Ну, внушительная, да.
1: А мне кажется,
0: нормальные тапочки.
1: Нормально.
0: Ну, в принципе, массажер.
1: Они выглядят очень стильно.
0: Да, хорошо.
1: Я посмотрела, очень красивые.
0: Хорошие тапочки. Какой минус у них есть?
1: Пока не выявили. А, минус есть, да. Лично для меня то, что их нужно ставить на зарядку.
0: И разряжаются, наверное, быстро.
1: Ну, разряжаются.
0: Если ими активно пользоваться.
1: Да, заряжается 30 минут и в течение дня как бы держат. Ну, вот я телефон забываю зарядить. Тут еще и тапки.
0: Опять, послушай, тапки зарядите, телефон действительно. Но держат-то в течение дня, а ты целый день в тапочках не ходишь.
1: Я вспомнила еще, знаешь, было такое изобретение — куртка-обогреватель с искусственным интеллектом.
0: Ага,
1: Слышала? Нет. Ну вот, вместо тяжелых вот этих вот нагревательных элементов в ткань были впечатаны ультратонкие металлические нити. И вот куртка как раз-таки подключалась к телефону и использовали эти датчики климат-контроля. И если вот, например, на улице температура падает, и ты перестаешь двигаться, то датчики фиксируют и автоматически...
0: Ну вот, пожалуйста, не только дома можно пользоваться, и на улицу выходишь с такой вот курткой.
1: Ну страшновато, слушай, какие-то датчики там...
0: Послушай, недавно мы рассказывали про синовик. Пуховик в Беларуси, который...
1: Синовик звучит безопасно.
0: Сеном вместо синтепона и прочего.
1: Ну ты представь, ну хорошо, там сено, а тут какие-то непонятные датчики, а если дождь?
0: А если дождь, наверняка там есть какая-то защита. Ну, пробки повыбивает.
1: В куртке. Синовик.
0: Ну что, такие новые технологии. Если вам они по душе, то задумайтесь о покупке.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Всем салют, 8 часов и 24 минуты по поводу курьезных новостей.
1: Курьезных новостей. Любите мед?
0: Немножечко.
1: Немножечко.
0: В разумных количествах.
1: Новость тогда для вас. Я обожаю мед, кстати. Сразу три пчеловода из Северной Австралии стали жертвами преступления.
0: У них украли мед.
1: Нет, Павел, у них украли пчел.
0: Так, кто-то увел пчел, да.
1: Очень умные преступники. Угу. Может показаться, конечно, что любой вор, решившийся на такой рискованный шаг, вот изберет своей целью запасы меда. Но именно мед, кстати, Павел, остался-то нетронутым.
0: Так.
1: Исчезли только целые пчелиные семьи. Примерно 800 тысяч пчел.
0: Угу.
1: Судя по всему, конечно, преступники неплохо разбираются в пчеловодстве, ведь они очень аккуратно похитили пчел, даже не повредив сами ульи. Кроме того, они прекрасно знали, что продавать целые колонии насекомых куда выгоднее, чем мед.
0: Ну, видишь, какие специалисты. Тут подойти страшно, пчелку одну увидишь, а тут целые колонии, как
1: слушай,
0: ты говоришь.
1: Слушай, ну, научные вообще эксперименты-то показывают, что пчелы распознают людей в лицо, не только ориентируются на запах.
0: Обаятельные
1: они
0: воры оказались.
1: Черты лица своего хозяина, как они так...
0: Смогли предать его, да, уйти.
1: Смогли уйти, 800 тысяч пчел улетели.
0: Знаешь, они на какой-то загадочный звук, вот, который издавали эти воры, они, да. Ну, те, кто занимается пчеловодством, наверняка знают, как это делать, как это все происходит. Мне пока вот, для меня это очень все очень, так знаешь... Странно, мистически, что ли. Но это, на самом деле всему есть, конечно же, объяснение. Да.
1: Как они это спокойно так вывели.
0: То есть не ульи, а так вот пчелы самих.
1: Да, просто самих
0: пчел. А домики
1: пчел.
0: Остались.
1: Да, и жертвам краше, конечно, остается подсчитать убытки, которые составляют десятки тысяч долларов. Угу. И надеяться, что, конечно...
0: Что пчелки вернутся. Вернутся, осознают, что все-таки у прежнего хозяина было лучше в прежнем месте. Поэтому ничто не дороже, как дом родной.
1: Все пчелы, да.
0: Да, все назад вернутся.
1: Домой.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской,

0: покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Это была Ася на волнах 94.3. Время точное 8.35. А, есть интересная новость, криминальная, я бы даже сказал, подходящая, наверное, для фильмов «Форсаж» или еще что подобного. Для экшен.
1: Есть фраза, вот у беды одно начало, сидела девушка, скучала.
0: Ага.
1: Слышал такое?
0: А тут да, а тут наоборот, наверное.
1: Немножко другой.
0: Ребята скучали.
1: Сидели ребята, скучали. Двое жителей Кирова за одну ночь попытались угнать 3 грузовика, автобус и 2 погрузчика.
0: Как им это удалось? Давай все по порядку.
1: Удалось ли это? Ну, попытались-то попытались. Как установили сотрудники полиции, все началось с того, что мужчины поздней ночью катались на мопеде.
0: Так, мужчины катались на мопеде, уже интересно. 2 мужчины катались на мопеде. Для чего? Куда они ехали? Не указано?
1: Не указано.
0: Просто катались.
1: Просто катались, мопед вышел из строя. Идти домой пешком им очень не хотелось. Это очень указано. И вот в связи с чем они приняли решение, что если им ехать не на чем, идти они не хотят, что нужно делать?
0: Ну, надо добыть транспортное средство.
1: Конечно, нужно завладеть чужим транспортным делом. Это вот что не нужно делать. Они проникли на территорию предприятия и приступили к своим действиям.
0: Ага.
1: Сперва вот попытки завести погрузчик у них провалились успехом.
0: Да, не увенчались успехом, да.
1: Не увенчались успехом.
0: Затем что у них там?
1: Затем автобус тоже оказался безуспешным. Не получилось скрыть. Затем мужчины направились на пилораму, где пожелали угнать Урал. Но снова потерпели неудачу.
0: Третье уже транспортное средство.
1: Можно было понять, что вот стоит остановиться.
0: Да, да.
1: Нет, они не остановились. После этого они отыскали КамАЗ. Смогли его... Вот там получилось.
0: Ага.
1: Получилось. Почти с первого раза.
0: Завели, да?
1: Завели. Смогли завести, но сразу же попали в аварию.
0: Так, наверное, в Урал.
1: Не знаю, куда они там попали. Затем они обнаружили еще один грузовой автомобиль.
0: Так.
1: Но вот, конечно, не сумели проехать несколько десятков метров. И в конечном итоге... Внимание,
0: домой.
1: Павел. Внимание, да, домой. А им пришлось возвращаться пешком.
0: Ну что, вот сколько неудачных попыток все-таки у них. Это вот, знаешь, мальчишник в Вегасе.
1: Это да.
0: Да. А на утро они не помнили, что происходило. И чем закончилось-то?
1: Как все...
0: Их нашли?
1: Задержали, конечно же. И по факту возбуждено уголовное дело. Но интересно...
0: Зато будет что вспомнить им.
1: Ой, нужны ли такие воспоминания?

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Погода сегодня обещает Белгидромет нам очень даже ничего. Облачная погода сохранится без осадков.
3: Ветер восточный слабый.
2: Но и воздух должен прогреться сегодня до 18 градусов.
4: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни. Лидер FM.

0: 8:50. Время точное. 30 уже у нас сентября. Вот.
1: Первый осенний месяц заканчивается.
0: Почти.
1: Погода. Погода замечательная у нас. Скоро будет у нас, ну, знаешь, сейчас же бабье лето, наверное, вот сейчас, да? Это паутина. А скоро все будет красочное, яркое. Более того, вот уже Томинский лес в Гродно стал популярной локацией как раз для осенних фото. Гродненцы активно делятся в соцсетях фотографиями и видео из лесопарка. Ну, я тебе показал.
0: Да.
1: Потрясающе. Просто
0: Гродно,
1: такого,
0: да,
1: как фэнтези, что-то невероятное. Ли, все, вот, деревья, вот я не знаю даже, как это описать.
0: Это как
1: будто
0: на аппликацию.
1: Аппликация, да. А на самом деле это вот живая природа. Значит, в кадр попадают оплетенные виноградом деревья, разноцветные листва, осенние пейзажи. Просто красотень. Если хотите вот такие вот замечательные снимки, обязательно туда отправляйтесь.
0: Ну, вот ты мне показал.
1: Да.
0: Посмотрела, потом мне в ленте попалась в рекомендациях парень тоже,
1: да,
0: из этого же леса. Выглядит действительно,
1: ну, действительно,
0: как,
1: знаешь, «Властелин кольца», да, вот, знаешь, да, что-то, да, из фэнтези.
0: Если бы ты мне не,
1: да,
0: показал, и вот если бы я не знала, что это лес, я бы подумала, что это фотошоп.
1: Что-то фотошоп какой-то,
0: да,
1: или специальность созданная, значит, такая экспозиция. Но, тем не менее, вот она, живая природа, которая делится сейчас осенью своими красками. Мы делимся интересными новостями, хорошими
0: событиями.
1: Да, и, конечно же, подарками. Очень скоро будем один из них разыгрывать. Доброго утра!
2: Слушай.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy K. Вкус Латинской Америки.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем салют, 9.00, время точное. Врываемся в новый музыкальный час на Лидер FM.
3: И у нас новый трек от Алекса Уоррена.
2: Люся Чеботину также послушаем в этом музыкальном часе.
3: Лока-лока, зажигательный трек.
2: Совсем скоро новости с погодой. Ну что, дождались? Прямо по курсу будет игра. Разыграем первый подарок.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. 116-я гвардейская штурмовая авиабаза, являющаяся одной из старейших воинских частей Беларуси, отметила 85-летие. В честь этой даты состоялось торжественное собрание. Мероприятие открыл командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович. Он поздравил военнослужащих и ветеранов авиабазы с праздником, отметив их вклад в оборону страны. Слова признательности и поздравления звучали и от представителей общественности. Лучшая война служащие отмечены наградами. По 11 октября на территории Личины проводится мероприятие, направленное на профилактику убийств и умышленных причинений тяжкого телесного повреждения с наиболее подверженной криминогенным риском категории граждан. О фактах противоправного поведения можно сообщить в оперативную службу РУВД по телефону 620202 либо 102. Милиция напоминает, по интересующим вопросам можно обратиться на приемы к участковым инспекторам милиции. Они проводятся еженедельно по средам на общественных пунктах охраны правопорядка с 10 до 13 часов в сельской местности, с 17 до 20 в городах. Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск. Транспортировку можно осуществить до любого места назначения – аэропорт, вокзал, офис, квартира, отели или другие локации. Это снимает физическую нагрузку и освобождает время, позволяет сразу отправиться по личным или рабочим делам. Доставку багажа можно оформить онлайн или обратиться лично на стойку в аэропорту. На первом этапе сервис будет работать по Минску и Минской области. С 2020 по 2025 год население Японии сократилось на 2,5%, более 3 миллионов человек. Население страны в прошлом году, включая проживающих иностранцев, составило 122 миллиона 972 тысячи 528 человек. При этом доля людей в возрасте старше 65 лет в Японии составила почти 29,5% от всего населения. К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 миллионов человек, а к 2065-му – до примерно 90 миллионов. Порядка 40% из них будут составлять люди старше 60 лет.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect – твой киберклуб на максималках.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет-привет, в Лиде 9 часов 15 минут, время точное, начинаем нашу первую игру.
2: Но игра у нас, как и всегда, где юные помощники нам рассказывают о чем-то, про кого-то, про что-то, докладывают. И, конечно, те, кто принимает участие, должны догадаться, про что или про кого идет речь.
1: А разыграем сегодня мы набор ароматизаторов от «Биоспецгаз».
2: Достанется подарок тому, кто угадает за 13 секунд, про что идет речь, и отправит вариант на номер 9703.
1: Слушаем фрагментик.
3: Это поддержка. Она состоит из нескольких человек. В ней есть все люди, самое главное. Папа, братики, сестрички, бабушки, дедушки. Это ячейка общества.
1: Очень ждем ваши варианты ответов на номер 9703.

0: дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги. Много ответов мы получили, и все верные.
2: Еще раз слышим отрывок.
3: Это поддержка. Она состоит из нескольких человек. В ней есть все люди, самое главное. Папа, братики, сестрички, бабушки, дедушки. Это ячейка общества. Это семья.
1: Все верно, это драгоценная семья. У нас сегодня есть победитель.
2: Им становится участник, номер телефона заканчивается на цифры
1: 1538.
2: Поздравляем.
1: И, конечно же, вы сегодня забираете свой подарок
2: от Белспецгаз.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM.
3: FM.
2: Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
6: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
7: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
8: Женщина – это сердце каждой семьи. Источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

информации Белгидромета. Сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер восточный слабый. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Хэппи Кей. Вкус латинский.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: 10:01. Всем большой привет! Встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Люся Чеботина появится с яркой новинкой «Горгона».
4: А я Горгона, я Горгона.
3: Кэти Перри. Эд Ширан. Желаю всем прекрасного и позитивного дня.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Можейково увеличивают объемы производства, предлагают жилье, принимают трудовых мигрантов. Предприятие зафиксировало исторические для себя показатели в уборочной кампании этого года. Намолотили 13 620 тонн зерновых при урожайности почти 46 центнеров с гектара. Собрали более 3000 тонн рапса. Урожайность составила рекордные 50,4 центнера с гектара. Сейчас хозяйство берет паузу по сахарной свекле до середины октября и переключается на уборку картофеля, овощей и кукурузы. Управление экономики Лидского райисполкома информирует о возможностях получения льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на реализацию инвестиционных и бизнес-проектов. Заявки принимаются в областных и региональных отделениях банков-партнеров. За консультацией можно обращаться в Управление предпринимательства облисполкома по телефонам 8 0 156 73 56 79 73 56 78 73 56 76 и в Управление экономики Лидского райисполкома 61-23-96. Попытку нелегально ввести из Польши 5 экзотических ящериц пресекли брестские таможенники. Через пункт пропуска Брест живой груз везла 44-летняя пассажирка автобуса. Для прохождения таможенной границы она выбрала зеленый коридор. Таможенники осмотрели багаж женщины с применением рентгеновской установки, а затем провели досмотр. Из пенопластовой коробки извлечены 5 пластиковых контейнеров, в каждом из которых находилась по ящерице. Рептилии передали Минскому зоопарку, начат административный процесс. Министерство энергетики США сообщило, что стратегический нефтяной резерв сократился до 283 миллионов 800 тысяч баррелей, что является самым низким показателем с октября 1982 года. В марте президент США Дональд Трамп распорядился высвободить 172 миллиона баррелей нефти после блокировки Ираном Ормузского пролива.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
2: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. 40,5% территории страны покрыта лесом. В прошлом году площадь покрытых лесом земель составила почти 8,5 миллионов гектаров, увеличившись за год на 26,5 тысяч гектаров. Из общей площади страны, покрытой лесом, более миллиона гектаров приходится на заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. На одного белоруса приходится около 1 гектара покрытых лесом земель. По состоянию на 1 января текущего года леса в Гомельской области занимают почти 47% территории региона. Далее следуют Витебская область, Могилевская, Минская, Брестская и Гродненская. Беларусь считается одной из самых чистых и красивых стран Европы, а охраняемые леса, водные объекты являются визитной карточкой нашей страны.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.
3: Лидер FM. Знаю.

0: Минутка удивительных фактов на Лидер FM. А вы знали, что по мнению ученых, прослушивание любимой музыки способно увеличить физическую силу человека на 15%? Да-да, любимый трек работает как расслабление и быстрый способ поднять настроение на весь оставшийся день.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв и по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде

0: и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Дети, вы у меня взрослые?
5: Да, взрослые.
4: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
6: Хорошо.
5: О, пап, ты уже вернулся?
7: А мы тут к ужину готовимся.
5: Горелым запахло.
7: Значит, ужин готов.
4: А давайте вместе в магазин пойдем.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
10: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
9: Вы достигли цели.
11: Достоверно.
12: Оперативно.
13: Качественно. С любовью.
11: С Лидской газетой.
13: Поспеши подписаться на любимое издание.
11: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
14: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белки Драмит сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода, возможны осадки и ветер, восточные порывы от 1 до 2 метров в секунду. Столбики термометров достигли 11 градусов со знаком «плюс».

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В преддверии Дня пожилых людей в Лидском районном территориальном центре социального обслуживания населения на протяжении 2 дней проходила республиканская ярмарка вакансий для граждан серебряного возраста и людей с инвалидностью. В ней приняли участие наниматели из самых разных сфер, включая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, торговлю. Они предоставили полную информацию о свободных вакансиях в своих организациях. Хоккейный клуб «Лида» не смог второй раз подряд обыграть «Локомотив». Матч очередного тура экстралиги прошел накануне в Орше. Основное и дополнительное время победителей не выявили – 4-4. А в серии послематчевых буллитов сильнее были хозяева льда. Напомним, в первой встрече «Лида» одержала победу со счетом 5-4. Следующим соперником нашей команды будет «Могилев». Матчи пройдут 4 и 6 октября на арене «Ледового дворца». За минувшие сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных аферистов, сообщили в МВД. Благодаря оперативности правоохранителей и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 39 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Европа входит в отопительный сезон с минимальными запасами природного газа за последние 17 лет. Как сообщает Bloomberg, подземные хранилища стран Евросоюза заполнены всего на 71% при средней норме около 87%. В самом критическом положении оказалась Германия, где уровень запасов порядка 57%.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Петрович, почему полка лежит на полу?
5: Осень, листопад.
4: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
6: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
7: Это Слава. Он мечтал стать инженером, оказался в колонии. Запомни, легкий заработок – большой срок. Наркоторговля неизбежно влечет наказание.
8: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
9: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
10: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер программы турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Ниагарский водопад – это знаменитый водопад, расположенный на границе США и Канады, в штате Нью-Йорк и провинции Онтарио. Он считается одним из самых известных и впечатляющих природных чудес мира. Водопад состоит из трех основных частей – американского водопада, Гранд Фоллс и водопада Пани. Его мощь и шум привлекают миллионы туристов ежегодно. Посетители могут наслаждаться прогулками по смотровым площадкам, кататься на лодках, таких как Magic Mile или Horseshoe, чтобы приблизиться к водопаду, а также исследовать окружающие парки и музеи. Ниагарский водопад – это символ силы природы и незабываемое место для путешественников всех возрастов. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидской ПМК 169 требуется инженер производственно-технического отдела, мастер горной участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик, жестянщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Лидский хлебозавод предлагает формовой хлеб фабричный из натуральных ингредиентов в разнообразных фасовках. Хлеб фабричный – кирпичик в новом исполнении. Натурально, как дома, удобно, как вы любите. Лидский хлебозавод сделан в Беларуси.
6: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефону 549501 8029 555 7701.
6: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
7: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
8: Как дела, родной?
7: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
9: Привет, чемпион.
7: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
10: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
1: Достоверно,
11: оперативно,
12: качественно, с любовью.
11: С Лидской газетой.
12: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода, возможны осадки и ветер восточный слабый. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов, время точное, всем большой привет. Отличная погода у нас за окном, порадует, встречаем новый музыкальный час. Миша Марвин, Feel My Life, Bruno Mars также появится в этом музыкальном. Совсем скоро горячий хит, ну а прямо по курсу новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 3 октября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Продукты и выручка мимо кассы. В Ашмянах возбуждено уголовное дело за растрату. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
2: Оперативники группы по борьбе с экономическими преступлениями Ашканского РОВД выявили факт хищения в значительном размере. В поле зрения правоохранителей попала 19-летняя сотрудница одной из торговых точек. По имеющейся информации, девушка присваивала деньги и товарно-материальные ценности сверенного ей объекта. В ходе проведения сверки данные подтвердились. Установлено, что подозреваемая с октября прошлого года по апрель нынешнего систематически крала деньги и продукты питания. Сумма причиненного ущерба составила почти 9 тысяч белорусских рублей. Действия фигурантки квалифицированы по статье присвоение либо растрата. На преступление грозит до 4 лет лишения свободы.
1: В Минске сегодня стартует международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Это и большая экспозиция техники и товаров, а также деловая программа, которая рассчитана на 3 дня. Белорусская столица в эти дни принимает гостей почти со всех континентов. «Иннопром Беларусь» собирает лидеров промышленности из 40 стран. Это больше, чем было в прошлом году. Глава управляющей компании «Эйфелевой башни» Патрик Бранко-Рюево объявил об отставке, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету «Ле Фигаро». Причиной отставки стало его решение удалить сотрудниц с объекта во время визита представителей религиозно-индуистской организации. В результате персонал «Эйфелевой башни» устроил забастовку в знак протеста против таких мер.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
4: улица Крупской, 80.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! 12 часов 13 минут. Отличное настроение, прекрасная у нас погода за окном. Продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Игра называется «Правда или ложь?». Думаю, название говорит само за себя. Задаю вам вопрос. Ваша задача – ответить «Правда или ложь?» то, что я говорю. И правильный вариант ответа отправить на номер 9703. Мой вопрос такой. Правда или ложь, что в человеческом теле более 600 мышц? Жду ваши варианты ответов. Номер 9703.
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Анна Белявцева на связи. 12 часов 16 минут. Подводим итоги нашего состязания. Напоминаю свой вопрос. Правда или ложь, что в человеческом теле более 600 мышц? И это абсолютная правда. Вот число может варьироваться в зависимости от метода подсчета и индивидуальных особенностей организма. Сегодня есть у нас победитель. Самый быстрый радиослушатель последней цифры номера 5836. Я вас поздравляю. И напоминаю, что вам сегодня достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-7778.
3: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится. Yeah.

Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лида Парк». Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАВ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 60.

0: информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, днем плюс 17, плюс 19.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13 часов дня. Всем большой привет. Начинаем новые 60 минут на Лидер FM. Послушаем Серябкину в этом музыкальном часе. Адам Ламбер также с нами появится. Ёлка.
4: Вместе с ветром на ближайшем сегодня на радостях мой.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В учреждениях общего среднего образования Лидского района состоялся первый этап Республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Основная цель мероприятия – повышение уровня знаний в области финансов у школьников и формирование у них навыков рационального управления личными средствами. Участники отвечали на вопросы в виде тестовых заданий по темам «Личные финансы, наличные деньги, сбережения и вклады, цифровой банкинг, инвестиции, страхование и кибербезопасность». За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 75 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского держащего устройства. 9 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 18 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 10 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 1 водитель такси нарушил правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 7 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
3: Постоянные представители стран СНГ в Минске обсудили повестку ближайших заседаний руководящих органов Содружества и дальнейшую совместную работу. Отдельное внимание подготовке к Совету министров иностранных дел государств объединения. Оно пройдет в октябре в Туркменистане. Также затронули темы, которые станут ключевыми на встрече глав правительств СНГ, которая состоится 10-11 декабря в Москве. В Японии завершено строительство первого специализированного исследовательского ледокола «Мирай-2», предназначенного для изучения Северного Ледовитого океана. Он будет передан в эксплуатацию в декабре. Судно длиной 128 метров способно преодолевать лед толщиной до 1 метра 20 сантиметров. В свою первую экспедицию ледокол отправится в августе следующего года. Конкретный район работы в Северном Ледовитом океане пока не уточняется.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный слабый, температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: «Лангости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
1: Добро пожаловать в Коннект! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК

0: зоны.
1: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
0: Бильярд.
1: Единственные автосимуляторы в Лиде.
0: Виртуальная реальность.
1: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Ты

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лида Парк». Специальное предложение для новых рекламодателей от «Лида Медиакомпании». Закажи рекламу на «Лида ТВ» и «Радио Лидер ФМ» и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. «Лида Медиакомпания», сотрудничество, которое радует.
1: Реклама на «Лидер ФМ» 54-70-75.

0: Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, а вот днем уже плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00, врываемся в уникальный музыкальный час. А уникален он тем, что послушаем Майли Сайрус. Моя Мишель также присоединится к этому часу. Винтаж с яркой, сочной летней историей манго. Это Лидер ФМ, с вами Аня Беляцева. Поехали в новый час. Я с вами не прощаюсь, еще проведем любимый розыгрыш подарка в дневной сеанс.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. С 19 по 23 октября будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Оно направлено на выявление, пресечение и профилактику правонарушений, связанных с незаконными действиями в отношении оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Лиц РУВД напоминает, лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от ответственности. Телефоны 80154-69-69-33. 8029-789-2502, либо 102 круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую пятницу 2 октября матч 27-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде в Пинске он встретится с местной «Волной». Начало матча в 17 часов 30 минут. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 11-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на третьей строчке. Рубгродэнерго укрепила мониторинг объектов энергетики. На службу заступили 11 новых беспилотных летательных аппаратов. Использование технологий существенно повышает эффективность и уровень безопасности производственных процессов. Исключается необходимость подъема специалистов на высоту и их контакт с токоведущими элементами инфраструктуры. Компания Bosch планирует к 2029 году вдвое сократить количество сотрудников на своем заводе в Нюрнберге. Сейчас там работают около 1800 человек. Это дополнит ранее объявленное сокращение 22 тысяч сотрудников по всей компании. Большая часть сокращений затронет автомобильный сектор. Сокращение рабочих мест оправдывают изменениями в автомобильной промышленности, растущей конкуренции и ценовым давлением.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-10, днем 17-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем пламенный привет, дневной сеанс в эфире. Любители кинофильмов, вы как, готовы? Допивайте свой кофе, чай и настраиваемся на игру от Лидера ФМ. Сегодня разыграем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон из дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. А правила? Правила, конечно же, я не забываю. Включаю вам фрагмент из какого-то фильма, а может мультфильма, возможно, даже сериала. Ваша задача – понять название и на номер 9703 отправить мне тот самый заветный вариант названия фильма. Слушаем фрагментик.
2: Вы наш новый зав?
3: Да.
2: Так, прекрасно. У Маши Селезневой прибавление семейства. С вас 50 копеек. Распишитесь, пожалуйста.
3: Какая прелесть.
2: Как хорошо, когда человек так реагирует.
3: Пожалуйста, прошу.
2: Ой, возьмите сдачу.
3: Нет, нет, на Машу Селезневу мне ничего не жаль.
2: А вы платили?
3: Я платил.
2: Платили?
3: Платил.
1: Номер 9703. Очень жду ваши варианты.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Анна Белявцева все еще с вами. Подводим итоги. Необычные варианты я получила в этом состязании. Правильные ответы, конечно же, были, но давайте еще раз переслушаем фрагмент.
2: Вы наш новый зам?
3: Да.
2: Так, прекрасно. У Маши Селезневой прибавление семейства. С вас 50 копеек. Распишитесь, пожалуйста.
3: Какая прелесть.
2: Как хорошо, когда человек так реагирует.
3: Пожалуйста, прошу.
2: Ой, возьмите сдачу.
3: Нет, нет, на Машу Селезневу мне ничего не жаль.
2: А вы платили?
3: Я платил.
2: Платили?
3: Платил.
1: Это был фильм «Наш легендарный служебный роман». Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 2904. Я вас поздравляю. Улыбаюсь вместе с вами. Сегодня вы выиграли вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты.

0: Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Переходим к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, +10, а вот днем +17, +19 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: 15.00. Всем большой привет. Это «Лидер FM». У микрофона Анна Белявцева. Встречаем вместе новый музыкальный час. Дима Билан.
4: Прозвучит.
3: Иордан также прозвучит в этом музыкальном часе.
5: Я тебя в сердце сберегу.
3: Алекс Уоррен. Совсем скоро горячий хит, ну а прямо по курсу новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. Грудненские таможенники при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли ввоз на территорию ЕАЭС около 38 килограммов гашиша. Переместить партию наркотика, спрятанную в тайнике, попытался гражданин Молдовы. Следовал мужчина из Литвы через пункт пропуска «Каменный лог» на порожнем грузовом транспортном средстве. Осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса подтвердил предположение таможенников по возможному ввозу в этом авто запрещенных веществ. На полученной сканограмме была выявлена специально оборудованная в конструкции транспортного средства ниша. При досмотре из нее извлечено 22 обернутых скотчем свертка с веществом темного цвета. Заключение эксперта Лидского межрайонного отдела подтвердило, что изъятое вещество является гашишем. При проведении дальнейших проверочных мероприятий и отложных следственных действий установлен организатор поставки – 54-летний гражданин Республики Беларусь. В отношении него в Гродненской региональной таможне возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. В четверг, 1 октября, будет отмечаться Международный день пожилых людей. В нашем городе для людей старшего поколения будет организована бесплатная экскурсия. Сбор группы у стен Лидского замка в 11 часов. В Национальном художественном музее 1 октября откроется выставочный проект «Искусство шелкового пути. Душа ремесла. Отражение над облаками. Китайско-белорусская художественная выставка». Вниманию посетителей будут представлены уникальные образцы традиционной китайской живописи, а также изысканные произведения современных мастеров Поднебесной, выполненные из лака, металла, камня, керамики и дерева. Ознакомиться с выставкой можно будет по 30 октября. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не исключает возвращение страны в Европейский Союз. Великобритания может остаться вне ЕС, но может и вернуться туда, если того захотят жители страны. Напоминаем, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства выступили почти 52% британцев. Королевство покинуло сообщество в ночь на 1 февраля 2020-го.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, 1 октября в регионе сохранится облачная погода ночью, переменная облачность днем. 9-10 градусов тепла ожидается в ночные часы, ветер восточный слабый. Днем температура воздуха будет варьироваться от 17 до 19 градусов, ветер юго-восточный с переходом на восточный до 7 метров в секунду.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
8: Это Саша. Он собирался стать программистом, но попал в тюрьму. Запомни, легкий заработок – большой срок. Преступления в сети интернет строго караются по закону.
9: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

Ловите рецепт идеального дня от нашего радио. Улыбнуться, обнять близких и включить погромче любимую волну. Настраиваемся на позитив с Лидер ФМ и делимся хорошим настроением.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты

0: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его

0: уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

информации Белгидромета. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, днем плюс 17, плюс 19. Лидер

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями к этому часу Ольга Трон. На Личине продолжается внедрение строгой технологической дисциплины и цифрового учета в агропромышленном комплексе. Перед руководителями хозяйств стоят две важные задачи по модернизации. Во-первых, безопасность и контроль в животноводстве. Здесь ожидается полное оснащение профилакториев для телят системами видеонаблюдения, чтобы контроль за их содержанием велся непрерывно и прозрачно. Во-вторых, жесткий учет энергоресурсов. Актуальной и обязательной к исполнению остается задача по установке датчиков расхода топлива на всю работающую сельхозтехнику. ИДН Лидского РОВД во взаимодействии с Управлением охраны правопорядка и профилактики УВД Гродненского облисполкома организовали прямой онлайн-эфир с осужденной по наркотической статье и ее матерью. Онлайн-трансляция проводилась для родителей учащихся учреждений образования трех районов Гродненской области. Лидского, Сморгонского и Волковысского. Главная цель стрима – без купюр и ретуши показать реальную цену обещанием быстрого и безопасного заработка в мессенджерах. Историю своей роковой ошибки девушка рассказала предельно искренне. Официально купальный сезон в Беларуси завершен 30 сентября. В Осводе напомнили, что водоемы остаются зоной повышенной опасности в любое время года. Не следует заходить в воду в холодную погоду. Здесь высок риск спазмов и переохлаждения. Нужно внимательно следить за детьми, ведь большинство несчастных случаев происходит из-за минутной потери бдительности взрослых. Алкоголь и отдых у воды – смертельно опасное сочетание. Также специалисты в Освод рекомендовали соблюдать правила безопасности на рыбалке. В Японии завершено строительство первого специализированного исследовательского ледокола «Мирай-2», предназначенного для изучения Северного Ледовитого океана. Судно длиной 128 метров и водоизмещением 13 тысяч тонн способно преодолевать лед толщиной более 1 метра. В свою первую экспедицию ледокол отправится в августе 2027 года. Конкретный район его работы в Северном Ледовитом океане пока не уточняется.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе ожидается ночью облачная погода до плюс 10. Днем переменная облачность до плюс 19. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 1-3 порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи существенно не изменится, днем будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Дел Спецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
8: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
9: Внимание, найден пострадавший в кровати.
8: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
10: Не прожигай свою жизнь.
11: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Ниагарский водопад – это знаменитый водопад, расположенный на границе США и Канады, в штате Нью-Йорк и провинции Онтарио. Он считается одним из самых известных и впечатляющих природных чудес мира. Водопад состоит из трех основных частей – американского водопада, Гранд Фоллс и водопада Пани. Его мощь и шум привлекают миллионы туристов ежегодно. Посетители могут наслаждаться прогулками по смотровым площадкам, кататься на лодках, таких как Magic Mile или Horseshoe, чтобы приблизиться к водопаду, а также исследовать окружающие парки и музеи. Ниагарский водопад – это символ силы природы и незабываемое место для путешественников всех возрастов. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
5: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

рассудок. Из нас двоих отбита это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, днем плюс 17, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: За

0: Лидер FM. 17:05. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Сегодня заключительный день проведения комплекса мероприятий в отношении водителей грузового транспорта. Тему продолжит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Госавтоинспекция в этот период с 25 по 30 сентября проводила целевые рейдовые мероприятия по контролю за перевозкой грузов, соблюдению режима труда и отдыха, наличию транспортных средств, допуска к участию в дорожном движении, а также по контролю за физическим состоянием водителям при управлении транспортом. Мониторится камеры видеонаблюдения на предмет нарушения правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей.
3: В Лиде продолжается масштабная застройка на улице Кооперативной. Проект современного жилого комплекса вышел на новый этап. Строители приступили к возведению второго дома. К третьему зданию застройщик планирует приступить в течение ближайшего года. Новый комплекс заметно выделяется на фоне привычной городской застройки. Главный архитектурный акцент сделан на панорамное остекление. Здесь также реализована концепция «двор без машин». Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 30 сентября. Сегодня курс доллара составил 3 рубля 2 копейки, юань понизился и оценивается в 4 рубля 51 копейка за 10 юаней. Курс российского рубля стал выше и составил 3 рубля 59 копеек за 100 российских рублей. Французские силовики устроили массовую облаву на подростков в пригородах Парижа. Жандармы в боевой экипировке штурмовали школы, а в Валь-де-Уазе вспыхнул скандал. Полицейский выстрелил подростку в лицо газовой гранатой. К бунту молодежи, уставшей от переполненных классов, примкнули пожарные и тысячи госслужащих. По стране прокатилось 170 демонстраций. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил во всем соцсети.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 1 октября в четверг в нашем регионе сохранится ночью облачная погода до 10 тепла. Днем переменная облачность 17-19 градусов со знаком плюс. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 1-3 порывами местами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80. Лидской ПМК 169 требуется инженер производственно-технического отдела, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик, жестянщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0 154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: Единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
6: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина, 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличной всем дороги! Компания Volvo в ходе внутренних испытаний будущих новинок на безопасность, помимо традиционных манекенов, изображающих людей, использует манекен лося. Столкновение с крупным животным представляет реальную опасность для автомобилей и пассажиров, а физика такого ДТП достаточно специфична. Поэтому этот манекен разработан специально для компании. При столкновении с лосем основной удар передним бампером приходится в ноги, а тело животного перелетает через капот и врезается в лобовое стекло и передний стойки кузова. Вес лося, между тем, составляет от 300 до 800 килограммов. Представитель компании объяснил, что лоси периодически встречаются на извилистых сельских дорогах, при этом нередко выходят на проезжую часть в сумерках или в тумане. А вот в компании Volkswagen тем временем разработали новую конструкцию нижней опоры двигателя. Ее предложено изменить, чтобы снизить риск попадания силового агрегата в пространство салона во время лобового столкновения.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Небо, 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича 41.

0: корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, днем плюс 17, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями к этому часу вас познакомлю я, Ольга Трон. Можайково увеличивают объемы производства, предлагают жилье, принимают трудовых мигрантов. Предприятие зафиксировало исторические для себя показатели в уборочной кампании этого года. Намолотили 13 620 тонн зерновых при урожайности 45,7 центнера с гектар. Собрали более 3000 тонн рапса. Урожайность составила 50,4 центнера с гектар. Сейчас хозяйство берет паузу по сахарной свекле до середины октября и переключается на уборку картофеля, овощей и кукурузы. Управление экономики Лидского райисполкома информирует о возможностях получения льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на реализацию инвестиционных и бизнес-проектов. Заявки принимаются в областных и региональных отделениях банков-партнеров. За консультацией можно обращаться в Управление предпринимательства облисполкома 80-156-76-73-56-78-73-56-76 и Управление экономики Лидского райисполкома 61-23-96. В преддверии Дня пожилых людей в Лидском районном территориальном центре социального обслуживания населения на протяжении 2 дней проходила республиканская ярмарка вакансий для граждан серебряного возраста и людей с инвалидностью. В ней приняли участие наниматели из самых разных сфер, включая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, торговлю. Они предоставили полную информацию о свободных вакансиях в своих организациях. Хоккейный клуб «Лида» не смог второй раз подряд обыграть «Локомотив». Матч очередного тура экстралиги прошел накануне в Орше. Основное и дополнительное время победителя не выявили – 4-4. А в серии послематчевых буллитов сильнее были хозяева льда. Напомним, в первой встрече «Лида» одержала победу со счетом 5-4. Следующим соперником нашей команды будет Могилев. Матчи пройдут 4 и 6 октября на арене Ледового дворца.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе ожидается ночью облачная погода от 9 до 10 градусов тепла. Днем переменная облачность 17-19 со знаком плюс. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 1-3 порывами местами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в «Лиде» по улице 8 марта, 12.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Прекрасных всем новостей. Мужчина изобрел легендарную дверь. Это полноценный интерактивный портал. Дверь сделана из ореха и залита эпоксидной смолой. Но главное, внутри смонтирована огромная светодиодная панель, которая подсвечивает древесину изнутри. Когда свет включается, руны начинают сиять так, будто в них действительно заключена древняя магия. Кстати, выглядит это настолько качественно, что даже Питер Джексон, вероятно, одобрил бы. Никаких ключей, кнопок или умных замков. Только голос. Нужно произнести заветное слово «Мейлон». Именно так в «Братстве кольца» открывалась входная дверь. Парень повторил эту сцену, буквально световые руны загораются, механизм срабатывает и двери открываются. Автор сам спроектировал электронику, написал голосовое управление и собрал корпус. Безусловно, такие проекты напоминают, что технологии — это не только скучные рабочие столы, но и магия, которую можно воссоздать своими руками.
0: Лидер

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит «Народные товары» под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375 29 693 20 40.
2: Золотой хит.

0: чтобы жить.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
8: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
9: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
10: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
11: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая мечта.

Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, днем плюс 17, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей к этому часу Ольга Трон. С 19 по 23 октября будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Оно направлено на выявление, пресечение и профилактику правонарушений, связанных с незаконными действиями в отношении оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Лиц КИРОВД напоминает, лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от ответственности. Телефоны 80-154-69-69-33, 8029-789-2502, либо 102 круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется. В Лиде в предстоящую субботу 3 октября пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В учреждениях общего среднего образования Лидского района состоялся первый этап Республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Основная цель мероприятия – повышение уровня знаний в области финансов у школьников и формирование у них навыков рационального управления личными средствами. Участники отвечали на вопросы в виде тестовых заданий по темам «Личные финансы», «Наличные деньги», «Сбережения и вклады», «Цифровой банкинг», «Инвестиции», «Страхование» и кибербезопасность. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящую пятницу 2 октября матч 27-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде в Пинске он встретится с местной «Волной». Начало матча в 17:30. Отметим, будущий соперник «Личен» занимает 11-е место в турнирной таблице. Наша команда расположилась на третьей строке.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в регионе в ночи облачная погода до плюс 10, днем переменная облачность 17-19 градусов тепла. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 1-3 порывами местами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, почему полка лежит на полу?
2: Осень, листопад.
1: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
3: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты,

0: 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Это Дима. Он был перспективным спортсменом, а сейчас отбывает срок. Разбойное нападение и грабеж сломали его жизнь. Задумайся о последствиях своих действий.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: этого достаточно.
1: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: 6+.
3: Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. 40,5% территории страны покрыта лесом. В прошлом году площадь покрытых лесом земель составила почти 8,5 миллионов гектаров, увеличившись за год на 26,5 тысяч гектаров. Из общей площади страны, покрытой лесом, более миллиона гектаров приходится на заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. На одного белоруса приходится около 1 гектара покрытых лесом земель. По состоянию на 1 января текущего года леса в Гомельской области занимают почти 47% территории региона. Далее следуют Витебская область, Могилевская, Минская, Брестская и Гродненская. Беларусь считается одной из самых чистых и красивых стран Европы, а охраняемые леса, водные объекты являются визитной карточкой нашей страны.
1: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
1: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
2: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
3: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
0: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
1: Перейдите по этой ссылке.
0: Скачайте файл.
1: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: К маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
7: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставайтесь.

Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 10, днем плюс 17, плюс 19. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
0: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. Грудненские таможенники при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли ввоз на территорию ЕАЭС около 38 килограммов гашиша. Переместить партию наркотика, спрятанную в тайнике, попытался гражданин Молдовы. Следовал мужчина из Литвы через пункт пропуска «Каменный лог» на порожнем грузовом транспортном средстве. Осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса подтвердил предположение таможенников по возможному ввозу в этом авто запрещенных веществ. На полученной сканограмме была выявлена специально оборудованная в конструкции транспортного средства ниша. При досмотре из нее извлечено 22 обернутых скотчем свертка с веществом темного цвета. Заключение эксперта Лидского межрайонного отдела подтвердило, что изъятое вещество является гашишем. При проведении дальнейших проверочных мероприятий и отложенных следственных действий установлен организатор поставки – 54-летний гражданин Республики Беларусь. В отношении него в Гродненской региональной таможне возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. На Личине продолжается внедрение строгой технологической дисциплины и цифрового учета в агропромышленном комплексе. Перед руководителями хозяйств стоят две важные задачи по модернизации. Во-первых, безопасность и контроль в животноводстве. Здесь ожидается полное оснащение профилакториев для телят системами видеонаблюдения, чтобы контроль за их содержанием велся непрерывно и прозрачно. Во-вторых, жесткий учет энергоресурсов. Актуальной и обязательной к исполнению остается задача по установке датчиков расхода топлива на всю работающую сельхозтехнику. ИДН Лидского РОВД во взаимодействии с Управлением охраны правопорядка и профилактики УВД Гродненского облисполкома организовали прямой онлайн-эфир с осужденной по наркотической статье и ее матерью. Онлайн-трансляция проводилась для родителей учащихся учреждений образования трех районов Гродненской области – Лидского, Сморгонского и Волковысского. Главная цель стрима – без купюр и ретуши показать реальную цену обещаниям быстрого и безопасного заработка в мессенджерах. Историю своей роковой ошибки девушка рассказала предельно искренне. В четверг, 1 октября, будет отмечаться Международный день пожилых людей. В нашем городе для людей старшего поколения будет организована бесплатная экскурсия. Сбор группы у стен Лидского замка в 11 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, 1 октября в регионе сохранится облачная погода ночью, переменная облачность днем. 9-10 градусов тепла ожидается в ночные часы, ветер восточный слабый. Днем температура воздуха будет варьироваться от 17 до 19 градусов, ветер юго-восточный с переходом на восточный до 7 метров в секунду.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не

Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Would you dance?

Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.